0: Опура, там хотел кол.
1: А я хотел вать, там у.
0: Мача пади, там пирогать, там мы хебла.
1: Пай, пайо, так сейчас пай, дыграна.
0: До тиса пади.
2: Бабу.
1: Там у.
2: Бабу, нонни, нонни адук, нонни адук. Романи, бо, борок си нанзак.
1: Там у.
2: Борок си нанзак.
1: Борок нанзак?
3: ตีโลโลซาไม่มึงคงสุดทั้งละอ๋อทำไมจัดทั้งละให้ยิ่งละบ่รู้มือชุนกบกะแกงช่างอะไรกับบ่ไม่ทันได้ไหนจีมอตอฮามงเบลเล่เข็นเจรักกะตามขลังไงมโน Ang pagi yong nai, ish, hey, pona ang mantra pori hui, musuh si sena mar kena. Berce?
0: Oh.
3: Anak tilor sah pelah.
0: Tam kanya ne?
3: Nur panya ba?
0: Hindi, tamung rawa, ani ni bunyus halang liya.
3: Kok tak sari, thani? Sini sini hab tengi naga.